0: try to XXL FM. Сейчас
1: давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.